0: Da, pe tap program funcționirea Rabi întâi plan C, D, E, F, G, H, I, E,
1: că
0: pentru că și se apropade. Наш младой практикант сказал, что как мало клицало советское глазбинника, как мадан срочно дан и мава и мейну и прим, как три шумника. Че смо? Три различна?
1: Не.
0: Не. Два иста. Не.
1: Я.
0: Мислим я. Мислим не.
1: Да, различна.
2: Шоу домов.
1: Радио Н. Инше веч добре глазбе.